Боже, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы.